Най-актуални хитови данашници. На Едином правом и Първом Черногорском спортском радио Арена.

спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

Первом Черногорском спортском радио «Арена». Встать чуть-чуть.